больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Станьте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.
2: А знаешь...

0: Комета.
1: Реклама. Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст сбоя, ограничения 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: утро, Чехов. В городе 7:00.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто вы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лучше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Для чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480. 77-77.

0: 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета. Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно!

0: В ее суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В ее бедоебе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих.

0: знающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника.

0: Для мужчин все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: городе и районе
1: 9.00. Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство Data.ru. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Mail».
1: Копейка рубль бережет.
2: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете «Рок» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
1: Экономика должна быть экономной.
2: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries пересмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Единый государственный учебник по русскому языку будет бесплатным для всех учеников школ. Об этом рассказала советник президента России Елена Ямпольская. По словам советника, регионы закупят книги, после чего передадут их в учебные заведения. Для самих школьников государственные учебники будут бесплатными. Ямпольская подчеркнула, что первыми единый учебник по русскому языку получат обучающиеся в 10 и 11 классах. Этим школьникам книги будут выданы 1 сентября 2027 года. Она также выразила надежду, что к этому сроку будут подготовлены и единые учебники по литературе для 5-6 классов. Советник пояснила, что создание единых учебников является частью политики по формированию единого образовательного пространства в России. При этом речь идет не только о русском языке, а обо всех предметах. Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. «Трудовой кодекс один для всех», — сказал депутат. «Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки», — рассказал Свищев. «При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе». И в завершении выпуска студия «Союз мультфильм» представит в Европе 4 мультфильма из своей золотой коллекции и 10 современных короткометражных фильмов, передает «Интерфакс». Показы пройдут в кинотеатрах, онлайн и в рамках культурно-образовательных программ. Жители Франции и франкоязычных регионов Бельгии и Швейцарии смогут увидеть мультфильмы о Винни-Пухе и про Сидорова Вову. Некоторые картины «Сплюшка» и «Крылья для друга» вошли в сборник для детей от 3 лет. В Испании и Андорре покажут ленты «Одеялка», «Школа», «Елок», «Баба-Яга» и «Малышка», а также «Мой друг Тигр» и «Снеговичок». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Нет.

0: Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже. Не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон.

для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вот она ждет, волнуясь, вот успевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Карета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове БПЛА попали в частный дом и приходскую школу. Об этом вчера сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино, говорится в сообщении чиновника. Степень повреждения не уточняется. Глава Чехова Михаил Собакин никаких официальных заявлений в открытых источниках не публиковал. В Чехове снова перенесли срок сдачи в эксплуатацию здания Центра развития творчества детей и юношества, который был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад. Причина – очередной подрядчик оказался недобросовестным. Напомним, что учебное заведение должно было быть сдано в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. В июле этого года глава округа Михаил Собакин заявил, что ранее запланированное на 1 сентября открытие переносится на конец года. На тот момент строительная готовность объекта составляла всего 60%. Однако на днях в Министерстве строительства Московской области заявили, что и в этот срок строители не уложатся. А открытие Дома творчества раньше 2027 года ждать не стоит. В Подмосковье все объекты теплоснабжения должны получить паспорта готовности к зиме не позднее 15 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Сейчас в регионе готовят к отопительному сезону почти 3000 объектов, включая центральные тепловые пункты, а также десятки тысяч километров сетей. Большая часть работы уже завершена. Особое внимание уделяется паспортам готовности. Специальная комиссия проверит более 3000 объектов. На сегодня обследовано 57%. Финальный срок 15 сентября. Строительная готовность второго корпуса гимназии номер 2 в Чехове составляет 25%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. На площадке ведут кладку наружных и внутренних стен, а также разрабатывают траншею для наружных тепловых сетей, говорится в сообщении. Отмечается, что строительство нового корпуса школы на улице Чехова ведется в рамках реализации соответствующей государственной программы и финансируется из бюджета региона. Здесь разместятся универсальные и специализированные кабинеты, спортзал, зал для мероприятий, медиатека, зоны отдыха и столовая с пищеблоком полного цикла. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2028 года. В Московской области завершился купальный сезон. Температура воды в реках и озерах упала ниже 17 градусов. Как сообщается, несмотря на грядущее потепление, вода из-за холодных ночей уже не сможет прогреться. Спасатели и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций призывают жителей отказаться от купания в реках и прудах.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 22-24 тепла. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
1: Новости на радио «Карета».
4: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект.

0: Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: 72 76 123. 8 496 72 76 123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считает коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый 6-й сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне

0: Кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16+.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню. Так можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все такие. Спи, братишка, я не знаю, почему мы все другие. Сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я с вами буду сегодня до 14.00. Меня зовут Игорь, и я жду ваших заявок, приветов и пожеланий.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 12:24 ровно на часах. И я перехожу, так сказать, к нашему трек-листу. У меня здесь новая композиция Влада Соколовского под названием «Лунный свет». Далее у нас Людмила Соколова с композицией «Больше никогда». И дальше, естественно, песни по трек-листу. Ну вот я читаю о том, что люди стали чаще, так сказать, разговаривать со своими искусственными интеллектами в телефоне. В общем, что могу сказать? Доверяй, но проверяй. Вот пишет статья здесь о том, что может ли искусственный интеллект заменить психолога. Ну, не знаю. Во всяком случае, вы, конечно, можете машине много там чего рассказывать. Естественно, программисты учат этот искусственный интеллект формировать свои мысли быстро и правильно на основе, как говорится, поисковых вот этих систем. И чем больше вы с ним говорите, тем больше, естественно, он начинает лучше развиваться. Вот, поэтому, конечно же, он может с вами не согласиться. Но стремление генерировать ответы, которые нравятся собеседнику, у него все же есть. Но в обычном разговоре такое поведение воспринимается как вежливость или участие. Однако, я хочу сказать, что в психотерапии полезный совет далеко не всегда совпадает с приятным. Поэтому специалист может мягко оспаривать убеждения пациента, обращать внимание на противоречия или отказываться подтверждать его интерпретацию. И, ну, например, которая может ухудшить, например, состояние вообще собеседника. Вот, поэтому будьте аккуратны и, естественно, формируйте как-то мысли сами и, как говорится, доверяй, но проверяй. Итак, Влад Соколовский и Людмила Соколова. О, Соколовский и Соколова. Ну, надо же, как совпало. Вот только сейчас, после искусственного интеллекта, я как-то быстренько сформировал, да? Итак, далее у нас есть еще полтора часа. 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления и пожелания.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: радио
1: 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
2: Радио.
1: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к самой приятной части нашей передачи — вашим заявкам. Нам дозвонился Вячеслав, который попросил группу Doors. Композиция называется «Странные люди». People are strange. Но между тем я хочу сказать, что, Вячеслав, вы прям как дежавю, позвонили вовремя. В том плане, что я просматриваю сегодняшние новости в этот день, которые произошли, да, и в этот день, в июле 68 года, точнее, в августе уже буквально вышла пластинка под названием «В ожидании солнца» группы Doors. И что могу сказать? Точнее, пластинка вышла в июле, да, а вот в список лучших пластинок Билборда она попала 17 августа 1968 года. Композиция здесь была «Waiting for the Sun». Но «People are Strange» он в другом альбоме, поэтому я ставлю как раз для вас эту композицию и группа Doors для Вячеслава. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Звоните, у вас чуть больше часа на ваши приветы, заявки и пожелания. Меня зовут Игорь, и я буду сегодня в столе заказов приветов и пожеланий до 14.00.
4: Рабочий полдень на комите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
4: 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже, не будем терять время.
6: Телефон 8 966 328 05 25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Первая Чеховская

0: Радио
1: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. У меня снова заявка от Зульфии. Игорь, привет. Поставь для нас песню «Играй, музыкант» Маша Распутина. Приветствую. Будет. Мы пока переходим в следующий час. После выпуска новостей встретимся. 8-916-244-00-44. Получите и распишите, Зульфия, вашу песенку.
1: Рабочий полдень на Комета.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира.
2: Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов. 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. Перенос введения электронных медицинских книжек на замену обычным может быть связан с текущими проблемами с интернетом, так как все подобные сервисы зависят от бесперебойного интернета, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Хотя пока это откладывается, в будущем изменения неизбежны, причем они будут удобны для пациентов, подчеркнул он. Плюс в том, что электронная медицинская книжка всегда с собой, точно так же, как паспорт и права в госуслугах, подчеркнул депутат. Когда есть электронные носители, можно более свободно пользоваться этими данными и самому, и контролирующим органам. И в завершении выпуска. Для многих россиян работа давно стала главным местом для нетворкинга и поиска друзей, хотя токсичные привычки коллег по-прежнему остаются серьезной проблемой. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Больше половины россиян считает коллег своим близким кругом общения, а для многих из них сослуживцы уже стали однозначной заменой старым друзьям. В то же время каждый 6-й сотрудник принципиально держит дистанцию, воспринимая коллег исключительно как рабочий контакт и не желая переносить эти отношения в личную жизнь. Остальные респонденты стараются соблюдать баланс, предпочитая все-таки искать компанию по интересам за пределами офиса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13:10 на часах. И я перехожу к новостям, которые публикует сегодня наш ньюс-портал интернет Яндекс.Дзен. Пишут, что россиянка попыталась провести из Гонконга украшение на 7 миллионов рублей. Ну, в общем, сразу в зеленый коридорчик ее, естественно, для пассажиров, которым нечего декларировать. Но ей-то пришлось, так сказать, отвечать за то, что она не задекларировала. 5 браслетов Ван Клиф, скрепленных на шее в виде колье. Кольца, серьги и браслеты Булгари, Картье и Месилка, Месика. 10 браслетов в багаже еще нашли. 10 пар серег, кольцо и 3 цепочки с кулонами. В общем, из золота 750-й пробы сделано были издания, изделия. Платина 950-й пробы, серебра 925-й пробы с драгоценными и полудрагоценными вставками. Но, в общем, женщина заявила, что купила изделие для себя и большой семьи. В отношении ее возбудили уголовное дело о контрабанде, и ей грозит до 5 лет лишения свободы и штраф 1 000 000 рублей. Ну, в общем, что могу сказать. При вывозе, если вы вывозите денежные средства или какие-то вещи на больше 10 тысяч долларов США, то тут надо срочно все декларировать. И, в общем, обязательно все-все-все в таможенном кодексе там в аэропорту описано. Поэтому обязательно нужно все это описать, иначе при обнаружении, сами понимаете, отвечать будете по статье как минимум 200. .1 Уголовного кодекса, да, и незаконное перемещение денег, совершенное вокруг в особо крупном или, так сказать, в крупном размере. В общем, надо обязательно все донести, все, как говорится, это, иначе дело будет плохо, поэтому лучше по-хорошему. Ну, а мы пока переходим к музыке. Британская группа Voice of Beehive, «Голос Улья», если перевести тогда. «Не называй меня крошкой», композиция называется, классика 80-х. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Пишите, звоните, и после рекламы встретимся вновь.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
1: 12 сентября. В 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 сентября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. У меня еще есть одна заявка от Зульфии, которая попросила Марию Девятову и композиция под названием «Меня думы окаянные». Ну, я здесь, соответственно, немножечко добавил юмора, который, может быть, вас немного повеселит. Да, поэтому Мария Девятова прямо сейчас. Дальше у нас некоторые композиции по трек-листу, которые у нас постоянно играют. Если у вас есть пожелание прислать свою заявку, привет или пожелание, по телефону 8-916-244-2044, у вас примерно полчаса, поэтому можете позвонить. Будет немного рекламы и выпуск еще один новостей районного масштаба, поэтому все сейчас будет, это прямо сейчас. Итак, Мария Девятова и далее по списку.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпака.
3: Что вы говорите? Куртка замшевая. А разве во всей Москве один Шпак имеет замшевую куртку?

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж.

0: Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Комета. Первое чеховское радио.
3: Новости на радио «Карета».
4: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове БПЛА попали в частный дом и приходскую школу. Об этом вчера сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Поврежденный частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино, говорится в сообщении чиновника. Степень повреждения не уточняется. Глава Чехова Михаил Собакин никаких официальных заявлений в открытых источниках не публиковал. В Чехове снова перенесли срок сдачи в эксплуатацию здания Центра развития творчества детей и юношества, который был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад. Причина – очередной подрядчик оказался недобросовестным. Напомним, что учебное заведение должно было быть сдано в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. В июле этого года глава округа Михаил Собакин заявил, что ранее запланированное на 1 сентября открытие переносится на конец года. На тот момент строительная готовность объекта составляла всего 60%. Однако на днях в Министерстве строительства Московской области заявили, что и в этот срок строители не уложатся. А открытие Дома творчества раньше 2027 года ждать не стоит. В Подмосковье все объекты теплоснабжения должны получить паспорта готовности к зиме не позднее 15 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Сейчас в регионе готовят к отопительному сезону почти 3000 объектов, включая центральные тепловые пункты, а также десятки тысяч километров сетей. Большая часть работы уже завершена. Особое внимание уделяется паспортам готовности. Специальная комиссия проверит более 3000 объектов. На сегодня обследовано 57%. Финальный срок 15 сентября. Строительная готовность второго корпуса гимназии номер 2 в Чехове составляет 25%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. На площадке ведут кладку наружных и внутренних стен, а также разрабатывают траншею для наружных тепловых сетей, говорится в сообщении. Отмечается, что строительство нового корпуса школы на улице Чехова ведется в рамках реализации соответствующей государственной программы и финансируется из бюджета региона. Здесь разместятся универсальные и специализированные кабинеты, спортзал, зал для мероприятий, медиатека, зоны отдыха и столовая с пищеблоком полного цикла. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2028 года. В Московской области завершился купальный сезон. Температура воды в реках и озерах упала ниже 17 градусов. Как сообщается, несмотря на грядущее потепление, вода из-за холодных ночей уже не сможет прогреться. Спасатели и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций призывают жителей отказаться от купания в реках и прудах.
2: Погода.
4: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 22-24 тепла. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление понижено.
3: Новости на радио «Карета».
2: Первое чеховское радио.

0: pathetic loser.
1: Рабочий полдень. Комета. Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.
7: Комета. Я смотрю в твои глаза, вижу яркий, яркий блеск. Небес.

0: Комета.
1: Радио Комета.
0: Рабочий полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень заканчивается. Это был Серж Цыганков, который практически утащил песни группы Bad Boys Blue. Sunday Girl называется. Но для подтверждения слов я поставлю вам оригинал, и вы проверите свою память, а также свой музыкальный слух, во всяком случае. Я вот сидел и думал, ведь песня же знакома. И точно, я буквально покопался в голове и нашел оригинал. На этом все, поэтому я прощаюсь с вами до среды. Я буду, так сказать, с вами полный день, поэтому Bad Boys Blue, оригинальчики, заканчивают наш рабочий полдень. Всем доброго здравия и хорошей трудовой недели. С вами был Игорь, пока-пока.
4: Рабочий полдень на комете.
5: Великолепно!

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.
1: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С началом учебного года повышается риск распространения инфекционных заболеваний, поэтому в российских школах необходимо установить утренние фильтры. После сезона каникул и отпусков дети успели нахвататься разных штаммов болезней и теперь будут обмениваться ими. Важно принять меры, заявил Геннадий Онищенко. Если установить специальные приборы на входе в школу, можно будет дистанционно измерять температуру, отметил эпидемиолог. Он добавил, что с детьми, у которых отметят симптомы ОРВИ, должны отдельно разбираться медики. Для этого важно вернуть представителей здравоохранения в школы, так как во многих учебных заведениях медицинских работников нет из-за дефицита кадров. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны. Научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И в завершении выпуска. Курортные романы одобряют 24% мужчин и 6% женщин. Это показал опрос «Суперджоп». 40% россиян считают, что муж и жена должны отдыхать только вместе. 53% за совместный отпуск, но допускают редкие поездки порознь. 5% предпочитают отдыхать раздельно, но иногда готовы ездить вдвоем. И только 2% уверены, что с супругом лучше всего отдыхать по отдельности. Женатые мужчины, чаще замужних женщин, хотят отдыхать только вдвоем, 45% против 38%. Среди незамужних россиянок 62% выбирают вариант «лучше вместе», но иногда можно и поодиночке. Среди замужних 55%. Среди мужчин таких 48% и 47% соответственно. Курортные романы одобряют 16% россиян, не одобряют 46%, еще 38% не определились с отношением. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
5: Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома – закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первая чеховская радио.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Чехове БПЛА попали в частный дом и приходскую школу. Об этом вчера сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино, говорится в сообщении чиновника. Степень повреждения не уточняется. Глава Чехова Михаил Собакин никаких официальных заявлений в открытых источниках не публиковал. В Чехове снова перенесли срок сдачи в эксплуатацию здания Центра развития творчества детей и юношества, который был закрыт на капитальный ремонт 2 с лишним года назад. Причина – очередной подрядчик оказался недобросовестным. Напомним, что учебное заведение должно было быть сдано в эксплуатацию осенью 2025-го, однако дату завершения ремонта переносили несколько раз. В июле этого года глава округа Михаил Собакин заявил, что ранее запланированное на 1 сентября открытие переносится на конец года. На тот момент строительная готовность объекта составляла всего 60%. Однако на днях в Министерстве строительства Московской области заявили, что и в этот срок строители не уложатся. А открытие Дома творчества раньше 2027 года ждать не стоит. В Подмосковье все объекты теплоснабжения должны получить паспорта готовности к зиме не позднее 15 сентября. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве региона. Сейчас в регионе готовят к отопительному сезону почти 3000 объектов, включая центральные тепловые пункты, а также десятки тысяч километров сетей. Большая часть работы уже завершена. Особое внимание уделяется паспортам готовности. Специальная комиссия проверит более 3000 объектов. На сегодня обследовано 57%. Финальный срок 15 сентября. Строительная готовность второго корпуса гимназии номер 2 в Чехове составляет 25%. Об этом сообщили в правительстве Московской области. На площадке ведут кладку наружных и внутренних стен, а также разрабатывают траншею для наружных тепловых сетей, говорится в сообщении. Отмечается, что строительство нового корпуса школы на улице Чехова ведется в рамках реализации соответствующей государственной программы и финансируется из бюджета региона. Здесь разместятся универсальные и специализированные кабинеты, спортзал, зал для мероприятий, медиатека, зоны отдыха и столовая с пищеблоком полного цикла. Завершить строительство планируется к 1 сентября 2028 года. В Московской области завершился купальный сезон. Температура воды в реках и озерах упала ниже 17 градусов. Как сообщается, несмотря на грядущее потепление, вода из-за холодных ночей уже не сможет прогреться. Спасатели и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций призывают жителей отказаться от купания в реках и прудах.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 22-24 тепла. Ветер будет северный, 3-5 метров в секунду, атмосферное давление понижено.
0: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Всех приветствую на волне хорошего настроения. Здесь у микрофона Дима Казанцев. Желаю вам продуктивного дня в нашей музыкальной компании.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наша

0: из akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

дорогие слушатели, а вы задумывались над тем, кем бы вы хотели стать? Например, лет через 5. Чтобы денег у вас было очень много. Тут эксперты проанализировали рынок и назвали топ-профессии, где зарплаты скоро улетят в космос. Итак, в ближайшие годы самыми богатыми будут не только айтишники, но и профессионалы в реальном секторе экономики. Заходи в инженерию. Становись инженером или специалистом по автоматизации и робототехнике. За этим будущее. Но самый сок в том, что квалифицированные рабочие руки сейчас стоят как ни

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: От музыкальных задач к теории вероятности. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет 1 к триллиону. Но все-таки такая вероятность есть, что где-то на планете Земля есть очень похожий на вас человек. Думаю, пройдет немного времени, и мы сможем находить своих двойников с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио
1: «Жизнь очень похожа на прогулку на Титанике, поэтому пока на горизонте не замаячил айсберг, будем получать удовольствие от каждого мгновения под хиты на любимой волне. Капитан вашего настроения Дима Казанцев. Добро пожаловать!»

92.6 FM. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов, 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: «Комета». Первое чеховское радио.
6: Есть мнение, что негативный опыт тоже опыт. А что, если положительная практика на просторах жизни так и не встречается? Может быть, немного стоит посмеяться над собой и своей серьезностью и разрядить обстановку под хиты на знакомой волне.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты Госдумы выступили за создание быстрого и понятного механизма обжалования ошибочных штрафов для автомобилистов, в том числе через цифровые сервисы, где водитель сможет проверить начисление, направить жалобу и вернуть ошибочно списанные средства. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы Александр Сидякин. Он считает недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, а вернуть ошибочно перечисленные деньги практически невозможно. Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилисту без излишней бюрократии, сказал он. По словам депутата, решить проблему необходимо в том числе на уровне цифровых сервисов. В официальных приложениях и на сайтах следует предусмотреть отдельный механизм для подачи жалоб и оперативной связи с ответственными службами. Москва, Санкт-Петербург и Казань стали городами-лидерами по количеству студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Миноборнауки. В министерстве уточнили, что в топ-10 городов по количеству студентов вошли также Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. По сообщению ведомства, к 2036 году в России появится 40 студенческих кампусов. Чаще всего молодежь выбирает те города и регионы, где уже реализуются или проектируются такие знаковые объекты. Среди них Москва, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Южно-Сахалинск. И в завершении выпуска: риэлторы, бренд-менеджеры и дизайнеры интерфейсов меняют работу чаще всего. Об этом РИА Новости рассказали в компании Superjob. Самыми непостоянными оказались риэлторы. Они меняют работу в среднем каждые полтора года. Следом идут бренд-менеджеры. 2 года, отмечают аналитики. Заметная текучка кадров в российских компаниях отмечена среди бизнес-аналитиков и менеджеров по развитию. Они в среднем на одной работе задерживаются не более 2,5 лет. Самые стабильные кадры – медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие. К примеру, средний период работы медсестры у одного работодателя достиг 8 лет, аудиторов почти 7, а квалифицированных рабочих 6,5 лет. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей Report Inform.
4: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
5: Возрастное ограничение 16+.

друзья, если в вашем доме есть школьник, или вы сами грызете гранит науки, у меня для вас пара важных советов. Как не сломаться 1 сентября? Психологи

0: и в один голос говорят: «Каникулы – это время для смены движухи, а не для зубрежки на опережение. Если все лето мучить ребенка репетиторами, то к началу учебы он уже будет уставшим. Дайте ему почитать в удовольствие, погонять в футбол или просто пообщаться с друзьями. План на окончание августа такой. Начните плавно сдвигать режим, ложиться и вставать пораньше. Это база, чтобы утро 1 сентября не стало шоковой терапией. Вводите легкую интеллектуальную нагрузку по чуть-чуть, почитать что-то интересное или повторить основы. Самое то, чтобы мозг начал просыпаться. И самое главное, оставайтесь на поддержке. Если учеба поначалу не пойдет, не надо сразу врубать режим злого босса. Разберитесь, в чем дело. Может быть, ученик просто еще не переключился с летнего режима. А вообще, когнитивка – штука гибкая, и опытные школьники адаптируются довольно быстро. Так что выдыхаем, готовимся без фанатизма и настраиваемся на позитив.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: любимых мелодий к мыслям вслух. Есть мнение, что ничего и никого нельзя держать, чтобы общение с вами оставалось выбором, а не обязательством. Создавай свою реальность самостоятельно, под музыку на любимой волне.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Девочки смеются.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Стремительный ход рабочего дня не оставляет шансов на свободную минуту, когда ты можешь выпить чашечку ароматного кофе или терпкого чая. Находите время на себя, даже во время рабочего дня. Берегите себя и собственное время. Под хиты на любви.

0: в нашей рубрике. Чехол-камера для айфонов. Пользователи айфонов 17 Pro и Pro Max, давно мечтающие о качественных селфи на основную камеру, теперь могут получить неожиданное решение. Компания DogCase придумала чехол под названием Selfix. Этот аксессуар добавляет дополнительный экран AMOLED-типа на заднюю панель устройства. Это позволяет снимать себя, используя мощную основную камеру, 48-мегапиксельный сенсор, сверхширокоугольный объектив и оптический зум. Фронтальная камера, которой обычно делают селфи, при этом остается не у дел. Идея использовать основную камеру для автопортретов не нова. Например, у прошки Xiaomi 17 есть маленькие экраны на внешней стороне, а Samsung Galaxy A80 вообще имеет выдвижной поворотный модуль. Но Selfix превращает экран в аксессуар, который можно надеть на любой совместимый iPhone. Дополнительный дисплей позволяет не только видеть себя в кадре, но и управлять настройками съемки. Помимо экрана, чехол добавляет и другой полезный функционал. В нем есть слот для установки карты microSD, увеличивающий объем памяти до 2 терабайт. На корпусе предусмотрен ремешок через плечо, а вокруг дисплея встроен магнит, к которому можно крепить кольцо-держатель или фиксировать телефон на столе и приборной панели автомобиля. Универсальность аксессуара, впрочем, имеет и ограничения. Записывать видео напрямую на карту памяти в чехле нельзя. Компания отказалась от этой функции, чтобы снизить нагрев и энергопотребление. Также из-за расположения дополнительного экрана чехол не поддерживает беспроводную зарядку MagSafe, потому что расстояние до катушки становится слишком большим. Но сквозная 45-ваттная проводная зарядка через USB-C работает. Selfix доступен в белом, черном и розовом цветах. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Лето. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
4: Уважаемые слушатели, а вы из тех, кто заказывает продукты через приложение, даже если магазин в соседнем доме? Похоже, мы все стали немножко ленивее. Или просто ценим свое время. Тут цифры прилетели. С начала года россияне потратили на доставку еды почти 1 000 000 000 рублей. Коммерсант пишет, продажи взлетели на 24% и почти достигли отметки в 952 миллиарда. Представьте, какой это масштаб. Правда, аналитики говорят, темпы роста потихоньку замедляются. Рынок насыщается. В прошлом году рост был 42%, а еще раньше вообще двукратный. Сейчас главная особенность в том, что все крупные магазины и рестораны завели свои собственные курьерские службы, чтобы доставлять вкусняшки еще быстрее. В общем, курьеры – это новые супергерои нашего времени. Ну а пока вы ждете свой заказ, музыка тоже не заставит себя долго ждать. По крайней мере, я на это надеюсь.

Комета. Первое чеховское радио.

0: радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы.

0: средств по программе формирования современной комфортной городской среды не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 24-26 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Карета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16 лет.

0: самое долгожданное время года продолжается. Хочется, чтобы в человеческой душе реже случалась осень, поэтому нужно отдыхать от работы. Хотя у всех по-разному. Я признаюсь, не умею отдыхать. Принимать горизонтальное положение – это не отдых. Так не отдыхается от слова совсем. Вот смена деятельности – это тот отдых, который я просто обожаю.
1: Комета. Первое чеховское радио.

0: Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: читаю тут новостную ленту и узнаю, что неврологи рекомендуют постоянно учиться, чтобы защитить себя от деменции. Это выше моих сил. И с этим нужно что-то делать под хиты на знакомой волне.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: 12 сентября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 сентября встречаемся в «Шарк».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Музыка очень скоро вернется, а пока вот об этом. Считается, что все люди в нашем окружении – это либо учителя, либо ученики. Так вот, и со спутниками жизни так же. Все рано или поздно заканчивается. Сложно отпускать близких людей, особенно когда твои чувства – это больше, чем любовь.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
6: Всем бодрости и оптимизма. Моя смена приказала долго жить. С вами был Дима Казанцев. До скорого и пока-пока.

0: не плачь, я боли не боюсь, ее там нет, я больше, может, не верну.
1: Это

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работодатель не может уволить сотрудника из-за его возраста. Это дискриминация. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС. Если пенсионер добросовестно выполняет свою работу, работодатель не имеет права уволить его по возрасту. Трудовой кодекс один для всех, сказал депутат. Дискриминация по возрасту при установлении условий труда запрещена. Уволить пенсионера можно только на общих основаниях, то есть по соглашению сторон, по собственному желанию, при сокращении штата, в связи с ликвидацией организации или за дисциплинарные проступки, рассказал Свищев. При этом при сокращении штата пенсионеры имеют преимущественное право на оставление на работе. Утвержденные Роспотребнадзором нормативы времени на выполнение домашних заданий в школах составляют от 1,5 до 3,5 часов в день, в зависимости от класса. Об этом сообщил РИА Новости эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, ученикам 2-3 классов рекомендуется тратить на домашнюю работу не более 1,5 часов, 4-5 до 2 часов, 6-8 до 2,5, а 9-11 до 3,5 часов. При этом отмечаем, предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы, сказал Костенко. Он напомнил, что первоклассники полностью освобождены от домашних заданий. И в завершении выпуска. В Якутии создают единую систему подготовки кадров для арктической зоны.

0: научно-образовательный консорциум объединит школы, колледжи, вузы и исследовательские центры республики. Проект запустили, чтобы закрыть кадровый голод на севере региона. Сейчас там стартуют крупные стройки и промышленное освоение, для которых нужны люди с профильным образованием, способные работать в условиях Крайнего Севера. В структуру объединения включат Академию наук Якутии и Арктический государственный агротехнологический университет. Также к работе присоединятся колледжи и школы. Особое внимание уделят обучению детей из кочевых семей. Главная цель – прекратить отток молодых специалистов в другие регионы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Добрый вечер всем!
5: Всем привет-привет!
4: Бодренько врываемся в начале рабочей недели. Без изменений у нас все по классике, по стандарту. Ольга Ольхова здесь.
5: И Анна Донрой. Мы сегодня вместе, поэтому вам вдвойне должно быть сегодня весело, да, и улыбчиво.
4: Вдвойне будем вас сегодня веселить. Ну и, как всегда, гидромедцентр помогает Ольге Ольховой создать вам прогноз погоды на сегодняшний вечер. Поэтому с него и начнем. 22 за окном ощущается как 21, хотя, если честно, там, наверное, местами до 26. Но это если быстро местами бежать, то там будет весьма жарко. Но так-то, в принципе, там холодный ветерочек, поэтому, если что, к вечеру утепляйтесь. Но не сильно. Все-таки лето как-никак. Дожди нам обещают на этой неделе. И в среднем температуру от плюс 18 до плюс 24. И ветер слабый, 2 метра в секунду нам обещают. Но пока что вот как есть. Пыльца там все еще продолжает летать в воздухе. Слабая магнитная буря у нас сегодня. И давление атмосферное в норме. В общем-то, для понедельника неплохо. И, пользуясь случаем, хочу напомнить, что заходите, подписывайтесь в группу радиостанции «Комет» ВКонтакте, находите информационный канал «Лопаснет.ру» ВКонтакте и в мессенджере «Макс», и будьте в курсе самой актуальной информации. Между прочим, там сегодня было оповещение очень важное, которого нету в округе. Вот, так что будьте в курсе. И сейчас там появится тема дня сегодняшнего. Аня, у меня сегодня тема для тебя. Мне кажется, ты сейчас будешь топить меня.
5: Прекрасно.
4: Потому что по традиции никто не любит понедельники. Но,
5: так как, да, это мой официальный выходной, да, который я сама себе устроила.
4: Но каждый раз все люди обещают себе начать худеть с понедельника.
5: С понедельника,
4: чистить,
5: да,
4: организм с понедельника. Ремонт с понедельника.
5: Начать бегать.
4: Да, бегать с понедельника. Вот почему понедельник такой бедный, разнесчастный, никто его не любит, но все в него чего-то пытаются начать, и в итоге начинания все гаснут в районе полудня с попыткой, в общем-то, примириться со своим ленью, я не знаю, какими-то еще деталями своей психики и характера. И, в общем-то, давайте разбираться, что же это за зверь такой понедельник. И вообще сегодня поговорим о любимых и нелюбимых ваших днях недели. Какие дни вам больше всего нравятся и почему. Ну и, в общем-то, как всегда, по традиции, у нас мессенджер «Макс» уже работает для ваших приветов, заявок и музыкальных, в общем-то, поздравлений. Поэтому пишите. Аня напоминает номер. Я забыла за неделю.
5: Да, я как раз выходила в пятницу, и я не забыла.
4: Давай.
5: Потому что надо выходить на вечерние Чехова вместе со мной по пятницам. Ну, хорошо.
4: Жизнь такая.
5: Я Ольге помогу. 8-916-244-00-44. Это телефон мессенджер «Макс». Можете писать смс и можете звонить. На телефон отвечаю я, Анна Донрой. Ольга не любит это мероприятие. А я люблю, только если вы будете звонить во время музыкальных композиций.
4: Да.
5: Тогда и присылайте заявки, поздравления. Мы будем очень рады. И какие ваши любимые дни недели? Поучаствуйте с нами в нашем интерактиве. Пообщаемся.

0: Возвращаемся. Ну, а фразу, которую мы будем сегодня продолжать, давайте продолжим фразу. Если бы можно было начать не с понедельника, то что бы вы начали прямо вот сейчас, здесь и сегодня. И когда. Вот. Давайте, пишите нам продолжение. Ну, а я пока что опубликую все это дело в группе радиостанции «Комета ВКонтакте».
1: Подожди, Оль, пожалуйста, повтори еще раз эту фразу. Я что-то, наверное, не так поняла.
0: Если бы можно было начать не с понедельника...
1: А, не с понедельника, да.
0: То с какого дня и что бы вы начали?
1: Все, поняла тебя.
0: Вот. Вот и все. Там все просто и банально. Ну, а пока что предлагаю послушать Ольгу Алмазову «Сказка о вечности», а потом будет у нас группа «Hailstorm» «Jump the Gum». Ну и ждем ваши заявки, привет и поздравления, пожелания.
1: Очень ждем, ребята.
0: И мысли.
1: Очень-очень ждем.
0: Мысли по теме, кстати, там у нас еще есть новиночка.
1: Пообщайтесь с нами.
0: Объявление, поэтому давайте в следующем блоке встретимся вместе и, в общем-то, ждем вашей композиции. Ну а пока что Ольга Алмазова в эфире радиостанции «Комедис» 2,6 FM «Сказка о вечности».
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: in the glass. Oh, here I go again.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
4: Признавайся, боишься?
3: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
5: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
6: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звони.

0: 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжаем «Вечерний Чехов» и продолжаем мы рассуждать, почему и за что понедельник вечно так страдает. Никто его не любит, никто его вообще не ждет.
4: Ну, ты знаешь, мне кажется, это понедельник страдает. Я вот, например, в понедельник совсем не страдаю. И люди страдают. То есть, если понедельник страдает, если люди страдают в понедельник, то и понедельнику приходится страдать. А мой понедельник в понедельник не страдает, потому что у меня выходной. И я всегда в этот день отдыхаю. Вот сегодня мне отдохнуть не получилось, но зато...

0: дать или наоборот?
1: Мне кажется, знаешь, вот ученые, которые вечно все пытаются разложить на первое, второе, третье и десятое, в общем-то, не любовь к понедельникам разложили на смесь биологии, психологии и культуры. Вот так вот.
0: Ну вот совсем нечем заняться.
1: Да, они тут пишут такие умные вещи, что вообще не любовь к понедельнику, она лежит вот из-за трех причин. Это первое, это физиологические причины, потому что, ну, многие за выходные ложатся позже, встают позже, я в понедельник снова на работу в классическом ритме.
0: А если еще и бурные праздники с алкоголем, да, и так далее, это вообще жутко.
1: И, в общем-то, получается такой социальный джетлаг. Организму нужно время, чтобы перестроиться обратно на ранний подъем. И понедельник, в общем-то, выпадает днем, когда снижается концентрация, растет раздражительность и ощущается максимальная усталость, да?
0: А если Олечка еще и ненавидит воскресенье из-за того, что можно на какой-нибудь праздник попасть так, что до утра не заснуть, то, в принципе, понедельники будешь любить, потому что это первый будет такой лайтовый день после бурных выходных.
1: Здесь, ну, скажу тебе честно, в свете нашей жизни, тут, в общем-то, после нашего воскресенья уже понедельник не ощущается таким кошмарным.
0: Согласна,
1: поэтому
0: я попала во все кущи,
1: да,
0: этого понедельника.
1: Поэтому всем желаем мы психологического здоровья, комфорта, мира над головой и тишины в небе. Особенно по ночам.
0: Слушай,
1: очень хочется.
0: До меня сейчас только дошло. То есть надо мной как раз летали эти чудища именно в воскресенье. Угу. И я мимо проезжала, когда горел Ледяно. Представляешь?
1: Ну, да, ужас.
0: Я везде была. И ты знаешь, ну, считаю, что я достойно как-то внутренне вытянула, но говорят, что это может потом накрыть. Говорят, что типа сначала вроде как бы шоковое состояние, а потом типа накрывает.
1: Будем справляться вместе.
0: Я уверена в этом.
1: Вот. А пока про понедельники. Что ж, там тоже есть много чего сказать. Психологический дискомфорт вызывает, в общем-то, после относительно двух свободных дней. А тут потом расписание, обязательства, еще и потерь контроля над своим временем. Ну, хотя, я не знаю, вот как можно потерять контроль над своим временем, если человек работает? То есть он работает, он планирует свой день. Какая тут потеря контроля над своим временем? То есть то, что, типа, надо на работу ходить, это потеря контроля времени. Что
0: смотря
1: это?
0: Это смотря в каком состоянии в выходные зайти. А так потерять можно не только контроль за временем, но и всю семью.
1: Ну, да, я с тобой согласна.
0: Здесь так порой люди не контролируют свое состояние.
1: Ну и, в общем-то, да, третья причина, по мнению ученых, это социальные культурные факторы. В общем-то, нелюбовь к понедельнику стала практически нормой в современной жизни. Многочисленные мемы, шутки, песни, кино закрепили образ тяжелого дня, когда все вокруг говорят, что понедельник – это испытание.
0: Ну, потому что это только, типа, начало трудовой недели, а я вас потом научу, как относиться к этому по-другому. И как относится к этому мой друг, очень классно.
1: Вот это самое главное и самое важное, об этом будем говорить буквально в следующем блоке. Ну, а пока напоминаем, 8-916-244-0044 – это мессенджер Макс для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий и поздравлений. Также у нас есть группа радиостанции «Комет» ВКонтакте. Целый пост с анонсом сегодняшним.
0: И не забывайте о том, что мы появились на Яндекс.Радио. Именно на Яндекс.Радио мы есть как радио «Комета». Мы самое громко говорящее радио в этом приложении.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон.

0: 8 926 621 69 24.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Продолжаем «Вечерний Чехов» и продолжаем мы с вами ожидать ваши продолжения фразы. Если бы можно было начать что-то не с понедельника, то что бы это было и когда? Когда бы вы это начали? В общем-то, ждем ваши варианты на 8-916-244-00-44. Ну, а мы здесь, Ольга Ольхова и Анна Данрой.
3: Я здесь, да. Но у меня сбил мне телефонный звонок, очень не нужно.
2: Вот так
3: сейчас.
2: Вот бывает. Что ж, и продолжаем мы рассуждать, за что все так не любят несчастные понедельники. За что вы их так не любите-то, а?
3: Я люблю. Вот, например, мне, кстати, сейчас вот со мной вступил в переписку Ванечка Королев, мой одноклассник, постоянный наш слушатель. Привет, Анюточка, безумно рад, что тебя слышать. Я с вами до конца эфира, люблю тебя, Ванечка, тоже тебя люблю. Спасибо тебе, ты прелесть, обожаю тебя. Я больше не гоняю, мне есть ради кого жить. Ты в том числе ради детей и людей, которым дорог как человек. А понедельник у каждого свой, мы его строим сами. Ванечка, прости, что все твои любовные излияния рассказала в эфире. Но это же по дружбе по большой.
2: Но это было так мило.
3: Да, это вообще мило всегда. Вот, поэтому, Ванечка, для тебя приготовила шикарную песенку. Как раз, я знаю, что ты сейчас за рулем. Я для тебя приготовила ее вот как раз, чтобы ты вот хорошо вел машину и хорошо себя чувствовал. И независимо от понедельника, чтобы у тебя было хорошее настроение. Я очень рада, что именно в понедельник ты меня слышишь, и я его тебе поднимаю. Это хорошее настроение.
2: Идеально, просто идеально все. О, у нас еще есть заявка. Итак, девушки, доброго вечера, пишет нам Андрей, постоянный слушатель наш. Этот понедельник, на удивление, получился очень легким на работе. Раз в 100 лет, и палка стреляет, вот так вот, да? А послушаем Вячеслава Малежика «Мозаика». Неделю назад встретил его в Тамбове. Ух ты, и фотку приложил. Вообще классно, здорово. Конечно, послушаем. Ну что ж, пока что вернемся к обсуждению понедельников. Что ж с ними там не так? Хотя на самом деле тут хочется отметить, что в понедельник лучше всего именно начинать новое, потому что символика нового старта как раз она с понедельника у нас. Чистый лист после выходных, такая естественная граница между старым отжившим и новым.
3: У меня, Толь, есть такой приятель Владимир, который себе устраивает выходной каждый день. Знаешь, как это интересно? У него такая политика. Он встает в 3:30, 4 утра, но и ложится в 9.
2: Ого.
3: Потому что, говорит, с 9 до 10, до 11 реально никаких дел не делаешь. Какое-то, прожигание времени. Я с ним полностью согласна. То есть это какие-то там телевизоры, телефоны. Он ложится в 9 и говорит, в 3:30 я уж сам просыпаюсь. И он устраивает себе выходной каждый день. Что он делает, Оля, пока все не проснулись? Это до 7 утра. У него почти 4-3,5 часа. Он делает зарядку, он пишет стихи, он читает 5 книг одновременно. У меня, кстати, тоже такая практика была. И когда все домашние просыпаются, он уже отдохнул и сделал все свои дела для себя. То есть он себе просто посвящает каждый день. Оль, мне это понравилось, я хочу внедрить это в свою жизнь, но, в принципе, просто вставать рано. Вот и все.
2: Люди, которые читают 5 книг одновременно, у вас там персонажи из книги в книгу не переходят потом?
3: Ты знаешь, Оль, честно говоря, 5 книг тяжеловато для меня, для моего восприятия, но я не пробовала. У меня всегда 2 книги точно. То есть у меня какая-то эзотерическая книга, какая-то там научная, там психологическая. Угу. Вот. И вторая книга у меня, как правило, или третья, она уже какая-то художественная идет. Типа там Чехов, томик Чехова, либо какая-нибудь там... Ну, в общем, что такое попсовое я это называю. Но хотя из любой попсы, знаешь, можно вынести очень интересные выводы для своей жизни. Поэтому.
2: Вот так вот бывает. Ну что ж, у нас там по первой заявке для твоего одноклассника.
3: Ванечка, да, сейчас да, для да. тебя будет...

0: шоколадки.
1: Алекс Малинери, пульс Афросоу у нас будет прямо сейчас на радио Комедос 2.6 FM. И по заявке от Андрея, Вячеслав Малежик с композицией «Мозаика». Слушаем прямо сейчас и ждем ваши музыкальные заявки.
0: Чуть-чуть выровняет мою песню «Малежик».
1: Ага, ну давайте.
2: Вечерний чех на радио Комедос.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405. Штукатурщик.

0: Ютубчик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: подошел к концу первый час вечернего Чехова.
1: Здесь не ожидала. Такая тема классная. Мой любимый понедельник. Хотели мой любимый понедельник сделать проблемным днем. Не позволю. Я его тут отбиваю всеми силами и мыслями, а тут раз уже и все. Ну нет.
0: У меня вот вопрос к нашим слушателям. А вы, как когда вам нужно посчитать дни недели, вы их тоже считаете, как вот в дневнике были написаны?
1: Конечно.
0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Так, воскресенье где-то там.
1: Оль, я только так.
0: Да, я думала, я такая одна.
1: Конечно, с детства приучили к этим формулам.
0: Кстати, знаешь, вот я поделюсь, наверное, с тобой, со слушателями. Вот мой любимый день, самый любимый в неделе день, это пятница.
1: Так, ну, это как бы стандарт такой.
0: Стандарт, потому что...
1: Ты не оригинально, Ольга.
0: Стандарт, потому что пятница перед субботой, а в субботу у нас, между прочим, Чироки-шоу возвращается в эфир.
1: Нестандартно.
0: 22 августа в студии Радио Комедия 102.6 FM снова начнется доставка рока на дом. И первый наш гость у нас уже есть. Ожидайте анонс завтра в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Ну, а те, кто подписались, они будут в курсе по-любому, потому что увидит эту публикацию с анонсом предстоящего Чироки-шоу. Всех ждем, будет ярко, огненно, весело. И, в общем-то, поговорим о том, как прошло лето, и о новинках, потому что группа к нам не просто едет, то она еще и везет к нам свои новинки, которые, я думаю, нам всем понравятся. Будем слушать вместе,
1: я
0: приобщаться.
1: Я очень надеюсь, да, это классная группа, я ее знаю и уже с ними общалась.
0: Да. Ну, а пока мы держим это все в секрете, потому что завтра будет анонс, приобщайтесь и будьте в курсе. Ну, а с 6 вечера 22 августа всех ждем. Присоединяйтесь к нам. Как всегда, по традиции, будет прямая трансляция. Можно будет задавать вопросы и общаться с нами прямо в прямом эфире. В общем-то, это будет прекрасно. Ну, и вот на этой прекрасной ноте переходим обратно к понедельнику. К плюсу.
1: К прекрасному дню понедельника.
0: Да, потому что, на самом деле, почему я вспомнила про дневник школьный? Потому что наша жизнь, она вообще сильно завязана на недельном цикле. Календарь дает нам удобную разметку, потому что там все недели начинаются, как ни странно, с понедельника. Ну, кстати говоря, не везде, потому что есть некоторые страны, в которых неделя начинается с воскресенья.
1: Ну, вот Испания, например.
0: Угу. Интересно.
1: А, нет, там Лунас Мартес, там это с понедельника. Доминго, да, это фин де семана.
0: В Британии, например, начинается день с воскресенья. Неделя начинается. Так что, вы знаете, мне вот интересно, они там все начинают с воскресенья, такие, начнем с воскресенья, бегать, худеть, не знаю, быть адекватным,
1: например. Слушай, а в этом году как-то там, по-моему, было 1 января, понедельник. В общем, что-то там такой прикол был. Ребят, у вас все карты на руках начать. С 1 января, с понедельника. Что-то там новый месяц, новый год.
0: Новый месяц, новый год, новая неделя. Вообще
1: да,
0: все,
1: да,
0: все
1: да,
0: новое,
1: да
0: еще
1: да.
0: И понедельник.
1: Прям было забавно. Интересно, кто-то начал? Вот мне интересно.
0: Я думаю, что нет.
1: Я все надеюсь, что да, но...
0: Но этот вопрос мы адресуем нашим слушателям. Пишите, начали или нет что-то новое с понедельника 1 января.

0: и ждем ваше продолжение фразы. Если бы можно было начать что-то не с понедельника, то что бы это могло быть и когда? Можете писать в группе радиостанции Комет ВКонтакте, а можете нам писать на 8-916-244-00-44 в мессенджер Макс. Ну и под занавес часа уходящего My Chemical Romance. На-на-на. Вот такая вот песня вам. Держите, потанцуем и в следующем часе обратно к вам вернемся.
1: Вечерний тех на радио Комета.

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе формирования современной комфортной городской среды не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лапасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодам, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек

0: получили медицинскую помощь амбулаторно. 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравления продуктами горения, уточнил чиновник.
1: Погода.
0: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность, небольшие дожди и 24-26 тепла. Ветер южный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление незначительно понижено.
2: Новости на радио «Комета».
3: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: Мы продолжаем вечернее шоу, вечерний Чехов вместе с вами. Сейчас еще ближайший час будем с вами, а здесь, как всегда, по традиции, мы, Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой, продолжаем поднимать настроение в столь непростое время, ну и, тем не менее, музыку никто не отменял.
0: Да, хотя бы она дает нам как-то цель жизни и способность двигаться вперед. Ну, а мы сегодня, тема дня у нас про понедельники, говорим, что же их бедолаг-то никто не любит, но почему-то все пытаются что-то с них начать.
1: Почему опять никто? Опять мимо меня. Ну, я это люблю. Слушайте, вот я уверена, что кто-то любит понедельники. Вы знаете, у меня есть один друг, у которого трое детей, и дома куча суеты. И он говорит, для меня понедельник – это прям прекрасное времяпровождение.
0: Когда все
1: на работе,
0: уходят, да?
1: На работе, он на работу, выходит. Ну, он вообще такой трудоголик парень. И говорит, я прекрасно себя чувствую вообще в рабочий день.
0: Тоже неплохо.
1: Уверена, что да, понедельник он любит.
0: Что ж, ну а мы продолжаем рассуждать, почему понедельники все-таки замечательные для недели, которые, в принципе, ничем не отличаются, а порой бывает даже лучше. Потому что в понедельник, как никогда, включается эффект планирования. В конце выходных люди часто подводят итоги, строят планы. И, в общем-то, хочется тоже встроить в новый цикл полезные привычки. Ну, это у нас, как всегда, спорт, диета, изучение нового языка или там что-то еще, да? Обещание звучит логично именно на стыке выходных и рабочей недели. Но скажите мне, почему мы все, доживая до понедельника, превращаемся в человека, который торжественно пообещал себе начать новую жизнь, а к обеду уже передумал?
1: Ты знаешь, Оль, если ты обращаешься ко всем, я уверена, у каждого очень много ответов на эти вопросы. Но пока я здесь одна в эфире, у тебя напротив микрофона сижу, я все-таки отвечу на этот вопрос. Потому что вообще понедельник астрологически очень нехороший день для начала чего-либо.
0: Так в том все и дело.
1: Так, а начните со среды. В субботу, кстати, тоже все женятся, а вообще это очень нехороший день для начала чего-то нового. Это какой-то замкнутый круг. Вот среда, четверг, вторник неплохой день для начала. И если вы сломаете эту матрицу и вот эти стереотипы, то, поверьте, вам будет гораздо легче. Возьмите и откройте для себя тот день, с которого вам начать будет кайфово. Не первое число, а начните с вечера, а не с утра.
0: Аня, ну а как же вот это традиционное социальное подкрепление в виде культурного шаблона «начну с понедельника»?
1: Ну вот, все, рушим шаблоны. А что значит рушить шаблоны? Это выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта – это первый шаг к развитию. Оль,
0: нам, чтобы выйти из зоны комфорта, не мешало бы сначала в нее зайти.
1: А мне, подождите, что такое зона комфорта? Люди сидят там, где как бы им кажется, им уютно. Но люди забывают о том,
0: темно,
1: что...
0: Темно, сыро, ничего не видно, но вроде сидим... как уже привычно.
1: Ежики плакали, кололись, да, но продолжали есть кактусы. Это вот из этой серии. То же самое и здесь. Поэтому, если люди хотят развиваться, это выход из того, где они привыкли. Давайте так назовем зону комфорта, это привычка. Но люди не понимают о том, что если как только человек выходит из зоны комфорта, который считает головой, что это плохо, он чуть позже зайдет в более комфортную для него среду. Вот это люди боятся. А страхи, они решают, собственно, все отсутствие желания двигаться.

0: Меркурий. Ага. Я вам миллион сейчас вариантов найду. У меня даже фраза такая есть. Ребята, ретроградный Меркурий закончился, теперь все зависит только от вас. То же самое здесь.
1: Но так же неинтересно, надо же на кого-то положить ответственность.
0: Конечно. Оля сейчас сказала гениальную фразу, я потом за кадром долго смеялась. Ребята, понедельник уже закончился. Все, нет его. Кому сложный понедельник, ребята, уже практически вторник.
1: Ну, рабочий-то понедельник закончился, но так-то чисто технически до конца понедельника у нас еще там почти 4 часа.
0: Оля, не дави, не дави на негатив.
1: Ну, почему? Можно, например, начать с понедельника планировать отдых на выходные. По-моему, прекрасное занятие.
0: Ну, да, если мы переключаемся на позитив, Оль, хорошо.
1: Конечно.
0: Здесь я согласна.
1: Куда же мы без позитива-то? Вот давайте нам к позитиву. The Lottery Winners, Rockstar Sia Shanti. И ждем ваши музыкальные заявки.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Ох, люблю я это дело, Аня, когда приходит одна заявка и начинается этот портал, открытый в 90-е, в прошлое.
8: Да, Оля любит.
7: Начинается такой перебор текстов песен и просто вот это состояние. Да-да-да, и это я знаю, и это хочу.
8: Поступила заявка, да, на 90-е, сейчас я ее попозже озвучу. И Оля понесло, тут Оля вспомнила весь спектр песен, вообще все направления.
7: Абсолютно все.
8: От группы технологий, там, до этайпа, и прям вообще.
7: Ну и всем знаменитая Лубега, да, Mamba Number 5. Да, как-то
8: да,
7: там.
8: Да. Я сейчас наслушалась.
7: A little bit of Africa in my life.
8: Пока вы слушали то, что было в эфире, я слушала вот то, что сейчас Оля пропела.
7: Ай-яй-я, Коко Джамбо. Хорошая песня для понедельника, между прочим, чтобы ничего не делать. И, кстати говоря, вообще, на самом деле, хочется сказать, что понедельник день-то неплохой, хоть и тяжелый иногда, потому что первый рабочий на неделе после выходных. Но на самом-то деле вы имеете в виду, что мы здесь тоже с вами вместе рабочую неделю по понедельникам начинаем.
8: Мы вообще работаем понедельник, вторник, среда, пятница, практически без выходных. Еще в субботу сейчас будем выходить. И в четверг я еще полезный настрой веду.
7: И вообще тут выходных нету, поэтому не хотите расстраиваться от того, что понедельник после выходных. Работайте без выходных.
8: Просто не расстраивайтесь и все. Здесь вообще все просто.
7: Да, паши 24/7 и будет тебе счастье, да? И не нужно будет плакать, что нужно вставать рано утром.
8: Здесь же все зависит от вашего настроения, понимаете? Как вы к этому подойдете? Если вы везде подо всем плюс найдете, то будет вам счастье.
7: Ну и, между прочим, чтобы найти побольше плюсов, можно по четвергам слушать полезный настрой с Анной Данрой с 15 до 17 можно. Часов. И там найти для тебя просто максимальный клондайк полезных советов и того, как вообще жить в этой жизни, не напрягаясь, максимально расслабляясь и при этом полезно для себя, не вредя своему здоровью. Вот так вот.
8: А у меня еще есть лайфхак, как в понедельник быть в хорошем настроении.
7: Давай.
8: Оля, это прочитать праздники и праздновать праздники, которые у нас есть. В понедельник, например, ты знаешь, какой сегодня шикарный праздник?
7: Вот давай, мне уже страшно.
8: Ну, давай, лайтовый сначала проброшу. День любимого дивана.
7: Это что? О, это про меня!
8: Да это, наверное, не только про тебя, тем более в понедельник. Но если это взять как прям празднование, ребята завалились на диван, взяли какие-нибудь там лимонады, включили там телевизор, и лежите, празднуйте, топчите диван ногами. Вот тоже классное празднование, например.
7: Для понедельника идеальный праздник, я считаю.
8: Я тоже. Вообще, а есть абсолютно. Еще такой праздник на понедельник, на сегодняшний день секонд-хенда, Оля.
7: Секонд-хендом. Вторые руки, да? Спасибо, у меня половина предыдущих возлюбленных вторые руки. Да, в общем-то, наверное, я для кого-то тоже секонд-хенд. Но ничего, с этим приходится мириться, потому что, ну, так бывает в жизни.
8: Бывает. У меня был период, когда...
7: Все мы чьи-то бывшие.
8: Да, нет. Не, я, кстати, раньше в секонд-хенды захаживала. Сейчас уже нет, потому что сейчас очень много всяких и скидок, и сетевых магазинов, и, слава богу, маркетплейсов, которые цены хорошие предлагают. А раньше прям захаживали и одевались, и неплохие вещи были там, хочу сказать. Сейчас уже как бы нет. Я тут зашла, меня тут один приятель завел, говорит, пойдем, там столько интересного. Я зашла, ну, во-первых, не ценники, энергетика уже не та. То есть вот все-таки вот эти поношенные вещи, они... Ну, и тем не менее, мне кажется, сейчас даже проще одеться, вот смешные цены.

0: и какие-то такие, ну, классические вещи, там футболок очень много приличных, хороших, там 300, 500, 600, ну то есть как бы, ну это лучше, чем секонд-хенд старые.
1: Я там чаще всего покупаю солнцезащитные очки, потому что я имею обыкновение их постоянно терять.
0: И их там неплохое, кстати.
1: А вот покупать что-то там тысячи за полторы, две, три, у меня совесть не позволяет и финансовое состояние.
0: Ты идешь, покупаешь за 15-20, да?
1: Ну, почему? Я иду просто покупаю рублей за 200, что-нибудь, что не жалко потерять, ну или сломать. В моем случае очень помогает. Так, Аня, заявка. У нас 10 секунд осталось.
0: А, да, быстренько. У нас заявка от моего одноклассника Ванечки Крылева. Итак, Анечка, в следующий раз, когда я вас застану в эфире, сможете поставить песню из 90-х? Наверное, я вспомнила свою первую машину АПУ. Ванечка, мы поставим прямо сейчас тебе песню «Вишневая девятка». А попозже я тебе еще поставлю очень классную песенку, которую ты заказал.
1: Ну что ж, поехали. «Вишневая девятка». Брум-брум.
2: Вечерний Чех. На радио «Комета».

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка. Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.
1: 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Вот так вот продолжаем мы вечерний Чехов и продолжаем поднимать настроение в понедельник. У меня, кстати, еще тут пару моментов, с помощью которых можно сделать понедельник веселым. Ну, я по праздникам все-таки пробегусь. Вот смотри, секонд-хенд, например, день секонд-хенда. Но здесь понятно, как можно праздновать, да? Надеться во все какое-то старое, там, пощеголеть по городу, или там еще лучше в какие-нибудь там в 90-е в плане одежды улететь, да, как бы. Ну, можно отпраздновать, поржать, так сказать, можно. Для любимого, день любимого дивана, я уж сказала, можно отпраздновать, да, там.
5: Лежа.
4: Лежа. Поплеваться какой-нибудь там минералкой. Ну ладно, это в моем случае минералкой. Вот. А вот как, например, отпраздновать день признательности черным кошкам? Мне вот это очень сложно представить. Это, кстати, тоже праздник такой, причем международный. Это инициатива, направленная на борьбу с суеверием и помощь черным кошкам в поиске дома. А что, черные кошки у нас в поиске дома нуждаются?
5: Есть такая примета, да, когда тебе черная кошка перебегает дорогу, все должно пойти не так, да. Я предлагаю примету переиначить.
4: Я переиначиваю.
5: И бежать скорее, перебегать дорогу этой черной кошки за ней следом и говорить к деньгам.
4: Я всегда так говорю, только я не представляю, как это сделать на машине, Оля, если честно. Я боюсь, что это может как плачевно закончиться. Но ты знаешь, я всегда представляю вот эту кошку, которая бежит, и за ней тянется такой денежный шлейф, и я всегда кричу: «Повезет!» Если на меня кто-то посмотрит из соседней машины, покрутит около виска. Но я этого не стесняюсь, потому что у меня черная кошка всегда.
5: Я прям представляю себе такого автолюбителя, водителя, который верит во все приметы, значит, он, значит, это с криком «Повезет!» пересекает дорогу за черной кошкой, причем догоняя ее, пытаясь просто вот проехать по ее следам. А потом заезжает под мост, кидает по-быстрому портмоне на голову и хлопает.
4: И, кстати, еще сегодня тоже международный праздник — день рыжих котов с голубыми глазами. Вообще прекрасно. Оль, как бы ты отметила этот праздник, вот если бы ты его решила отметить, например, в понедельник?
5: У меня есть белая кошка с голубыми глазами, поэтому, пожалуй, сегодня им повезет.
4: Перепадет.
5: Вот так вот.
4: Такие у нас праздники. Ребят, как хотите, так и празднуйте. Вот на два праздника я вам дала идеи, а вот по поводу кошек даже не знаю, что посоветовать.
5: Ну, просто покормите встреченное на улице животное. Кстати, да. Почему бы и нет?
4: Возьмите,
5: очень, очень даже мило будет.
4: Да, вот Оля, так я вот Оля нашла выход из положения, а я что-то замешкалась. Я за кошкой бежать собралась на машине, причем обгоняя по дворам.
5: Да, эпично. Ну что ж, напоминаю, что мы все еще продолжаем играть в игру «Неожиданный конец» и ждем ваше продолжение фразы. Если бы что-то можно было начать не с понедельника, то что бы это могло быть и когда? Ваши вариации ждем на Messenger Max 8-916-244-00-44. Ну и туда же ждем ваши музыкальные заявки. Привет и поздравления, и пожелания.
4: Да, я фразу, кстати, уже, в принципе, продолжила. Если можно было бы начать не с понедельника, то... Ну, если уж брать по социальным стандартам и шаблонам, то...
5: Давай.
4: С первого числа каждого месяца, с начала... с новолуния, например,
6: с полнолуния. С полнолуния, кстати, хорошо очищаться, потому что когда луна убывает, все, что уходит, вот очистится хорошо. А, например, на новолуние можно начинать какие-то, наоборот, хорошие дела строить. Поэтому все можно сделать, либо как можно было бы начать, если не с понедельника, со вторника, как я уже говорила, или со среды.
4: Ну, понимаешь, а вот я придумала другое продолжение. Если бы можно было начать что-то не с понедельника, то я переложила бы это до понедельника.
6: До другого понедельника.
4: Да? Все,
6: ну, собственно, все просто.
4: Ну и, в общем-то,
6: у тебя вариант попроще.
4: Раз у нас пошел такой клондайк хитов 90-х и 2000-х, давайте сейчас E-Type, Set the World on Fire, To Unlimited, No Limit. И у нас еще есть...
6: Оля дорвалась все-таки.
4: Да, и у
6: нас... Ванечка, все для тебя,
4: дорогой. И у нас еще впереди есть Василий Игнатьев, это лидер группы «Фильмы». На пути «Звездная ночь» будет композиция. Поэтому
6: Оля разошлась. Отлично.
4: Слушаем для хорошего настроения в понедельник.
6: Ура!
4: И пусть у вас все будет замечательно.
3: Вечерний Чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Да, мы те самые люди, которые считают дни недели по разметке дневника школьного и каждый раз пытаются что-то придумать с понедельника начать, да?
6: Это мы, Анна Донрой.
5: И Ольга Ольхова. Ну и, в общем-то, что хочется сказать. День сегодняшний нам принес не только...

0: к завершению понедельника. Ну и, в общем-то, я как считаю, много хорошего вам настроения.
1: Я очень надеюсь, как я всегда говорю, если хоть кто-то сегодня улыбнулся, а с нами был Ванечка Королев, который тут кучу вообще сообщений прислал. Угу. И Оле привет, и спасибо вам за эти песни.
2: На здоровье.
1: Да, и, в общем, после вашего эфира тоже закончу работать, но песню обязательно послушаю. Пишет Ванечка, спасибо огромное, Оля, привет, я вас просто... А тебя, говорит, я просто обожаю. Вань, как приятно.
0: Говорит, это взаимно.
1: Да, мне нечего добавить, супер, Ваня, тут вечер удался, музыка зашла, мурашки побежали, супер, спасибо вам. Ванечка, тебе спасибо, что был с нами сегодня в эфире. Это тоже очень важно, что нас слушают. Ну, это действительно очень важно. Значит, не зря мы здесь гоним, не по-детски.
0: Всегда хочется, чтобы кто-то сказал тебе, я тебя услышал, да?
1: Да. Ну, стандартная фраза.
0: Стандартная, да. Но иногда такая важная. И пусть в понедельник у каждого будет человек, который вас
1: его
0: услышит.
1: Услышал.
0: Да. Услышит какое-то ваше маленькое небольшое желание. Например, приедет домой любимый супруг с шоколадкой в руках. Это будет здорово.
1: Да.
0: И это скрасит понедельник.
1: А еще, кстати, ребят, сегодня неплохой праздник, но это уже серьезный, это не пропагнать. Сегодня в России празднуется День создания Всероссийского общества инвалидов. То есть в этот день, в 88 году, была основана Организация объединяющих людей с инвалидностью. Это очень, кстати, классно. Угу. Я всегда ценю вот это, то, что когда люди участвуют, организуют.

0: поблагодарить всех инвалидов, которые стараются сами себя поднять с дивана. То есть празднуют не диванный праздник, а как раз наоборот. И подтягивают к этому других людей. Ребят, с праздником вас!
1: С праздником присоединяюсь. И, да, и хочется добавить, что порой люди, которые считаются везде инвалидами, они порой намного более мотивированы к достижению целей,
0: да,
1: и
0: согласна,
1: мотивируют окружающих людей намного сильнее, чем всякие коучи, тренинги и все остальное. Поэтому спасибо вам, что вы есть, и дай бог вам всем здоровья. Ну, а мы все-таки завершаем тему про наш понедельник. У нас за выходные организм привык к свободе, спим до обеда, едим все подряд, про слово «дедлайн» вообще не думаем. А в понедельник мы сталкиваемся с реальностью и не добиваем, что за тихий утренний ужас тут уже, в общем-то...
2: Ребят, у меня понедельник, например, знаете, чем вот чуть-чуть омрачает вечер понедельник? То, что у меня во вторник в 6 утра испанский язык. Как хотите, а надо проснуться 5:30, чтобы еще голова как чуть-чуть проснулась, какую-то мини-зарядку сделать, собак погладить, сходить в душ, и в 6 начинается у меня испанский. Поэтому, ребят, понедельник понедельнику рознь, но для меня это тоже такой испанский язык, это мой мини-праздник. Поэтому все как к этому относиться.
1: Да, подводя итог, хочется сказать, что на понедельник, что в каждый понедельник мы торжественно обещаем себе начну новую жизнь, прямо как в драматическом фильме. Стоим на пороге перемен, ветер развивает наш плащ, как у супергероя. Да, а в 10:30 понимаем, что забыли выпить кофе, и вся решимость, в общем-то, исчезла.
2: И сигарету тоже забывает часто в этот период.
1: Это не страшно, надо бросать всем курить, все. Мы за здоровье жизни.
2: Оля, что я слышу?
1: Ну, в общем-то, да.
2: Скоро Оле придется открывать полезный настрой с Ольгой Ольховой.
1: Будем сворачиваться потихонечку. Всем до завтра. Вечерним Чехове встретимся снова. Ну, а мы, в общем-то, вас покидаем на этот вечер понедельника. Оставляем вас, да, с хорошим настроением. Все, всем пока-пока. Татьяна Буланова, «Мой сон», завершение часа.
2: Спасибо всем, кто был с нами. Всем пока-пока.
1: И бонус в новом часе — технология, странные танцы. Слушайте, пожалуйста, и наслаждайтесь. Всем пока.
2: Пока-пока.
3: Вечерний Чех на радио «Комета». 92,6 FM.

0: при Лопасне, 20.00.
1: На радио Карета.
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. За первые 6 месяцев года власти Чехова смогли лишь на 11-15% реализовать стратегически важные инфраструктурные муниципальные программы. Соответствующие данные приведены в сводном отчете администрации округа. Так, программа развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности реализована менее чем на 15%. Всего на эти цели выделено 5 миллиардов 345 миллионов рублей из бюджетов Московской области и муниципального округа. Из них освоено только 785 миллионов, что составляет 14,7% от общей суммы. Процент освоения средств по программе формирования современной комфортной городской среды не превысил 25, но медленнее всего реализуется программа строительства и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры. Здесь общий объем выполнения составил всего 12%. Власти Чехова отчитались о завершении работ по модернизации теплосетей на 4 городских улицах – Московской, Полиграфистов, Мира и Квартальной. Отмечается, что прокладка труб проводилась без вскрытия дорожного полотна. Сроки благоустройства территорий, на которых велись земляные работы, не уточняются. Говорится лишь, что это будет сделано в ближайшее время. В Чехове несколько человек организовали преступную группу и сливали дизельное топливо из баков пассажирских автобусов, принадлежащих компании Мострансавто. Как сообщает телеграм-канал «Лопасня», воры действовали по заранее согласованной схеме и по предварительному сговору. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, роль каждого участника группы, размер причиненного ущерба и возможную причастность фигурантов к другим аналогичным эпизодом, говорится в сообщении. Более 60 человек пострадало в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Московскую область, которая произошла в минувшие выходные. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что 20 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, 9 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии, 31 в состоянии средней тяжести. У большинства диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
8: Удивительные места необъятной России в рубрике
9: «Там, на неведомых дорожках». Тотьма появилась в далеком 1137 году. Город входит в список особо ценных исторических городов России, сохранивших как планировку, так и большую часть старинной застройки. Тотьма стоит на реке Сухона, и до морей и океанов путь не близок. Тем не менее, отсюда корабли регулярно ходили за пушниной. Тотьмские купцы с 18 века снарядили на Аляску 20 экспедиций и основали в Северной Калифорнии крепость Форт-Росс. Именно ко временам пушных промыслов за океаном и восходит тотемский герб, на котором изображена черная американская лиса. Путеводитель. Тотьма находится в Вологодской области, в 215 километрах от Вологды и 240 от Великого Устюга. Из этих городов регулярно отправляются автобусы до Тотьмы.
10: Исторический телеграф. Предположительно, Тотьма переводится с языка коми как «земля, поросшая елями и кустарниками». В городе существует легенда, что Петр I в свой первый приезд в Тотьму сказал: «То не город, то тьма». Однако свое нынешнее название город обрел в допетровскую эпоху. По другой легенде, Тотьма означает «город, колдующий воду», что связано с необычным явлением. Река Сухона два раза в год меняет направление своего течения. Петр I трижды бывал в Тотьме. Огромный камень лось на реке Сухоне связан с именем царя. По преданию, Петр I отдыхал на этом камне и пил чай из серебряного ковша.

0: Этот гранитный камень в 2,5 раза превосходит знаменитый валун «Гром-камень», на котором стоит медный всадник в Санкт-Петербурге. В Тотемском районе родился и вырос поэт Николай Рубцов, который называл эти места своей духовной родиной. Ежегодно в сентябре проходит межрегиональный фестиваль «Рубцовская осень».
1: Как красиво! Архитектурный облик города очень своеобразен. Среди маленьких деревянных построек возвышаются храмы, устремленные к небу. Они построены в стиле провинциального барокко. Но нередко тотемское барокко выделяют в отдельные архитектурные направления. Отличительной чертой храмовых построек являются орнаменты на фасадах, которые называются картушами. Это украшение является традиционным для стиля, но тотемские картуши не лепные или рисованные. Они являются частью специальной кладки стены, на которой кирпич выступает на треть, образуя кружевной рисунок на фасаде. В первую очередь стоит посетить входа Иерусалимскую церковь, которая находится в центре Тотьмы. Эта эффектная постройка поразит любого туриста своей декоративностью и высотой. Ну а позже мы расскажем вам о красивейшем городе Йошкар-Ола. Там, на неведомых дорожках.
2: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
5: Там, где ты. Там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

улицу мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.

0: 4300. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: В 2026 году государство проводит масштабную программу возмещения средств по советским сбережениям, которая идет в Сбербанке. На эти цели из федеральной казны выделено более 1 миллиарда 600 миллионов рублей. Именно столько составит бюджет выплат на компенсацию обесценившихся вкладов граждан СССР, сообщает агентство Data.ru. Право на получение денежных средств имеют россияне, родившиеся до конца 91 года, а также их законные наследники, при условии, что счет был открыт на территории РСФСР и не закрывался до 20 июня 91 года. В категорию получателей входят как сами вкладчики с российским паспортом любого возраста, так и их преемники, дети или внуки, чей год рождения станет определяющим для расчета коэффициента, пишет портал «Финансы Мэйл».
4: Копейка рубль бережет.
5: Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей может уменьшить доступную заемщику сумму ипотеки примерно на 1 миллион рублей. Даже если человек не пользуется картой и ничего не должен банку, открытый лимит способен повысить его показатель долговой нагрузки, рассказал газете.ру коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. ПДН показывает, какую долю ежемесячного дохода заемщик направляет на обслуживание кредитов. При его расчете банки учитывают не только фактические долги, но и потенциальные расходы по действующим кредитным картам. Чем выше совокупная нагрузка, тем меньше сумма ипотеки, которую сможет получить клиент. Кредитная карта с лимитом 100 тысяч рублей способна привести к сокращению суммы ипотеки на 1 миллион рублей, если заем оформляется на 30 лет с первоначальным взносом 20%, пояснил эксперт.
4: Экономика должна быть экономной.
5: В августе 2026 года крупнейший российский маркетплейс Wildberries присмотрел правила взаимодействия с клиентами в пунктах выдачи заказов, направив обновленную оферту на минимизацию финансовых потерь от порчи товаров при примерке и пресечении массовых схем подмены дорогостоящих позиций. Юридическая механика процесса теперь выстроена вокруг статуса «заказ получен», как только сотрудник ПВЗ сканирует посылку и закрывает выдачу в системе, товар автоматически признается переданным покупателю в надлежащем состоянии. Это означает, что любые претензии по поводу скрытых дефектов, брака или несоответствия комплектации после выхода из пункта выдачи приниматься не будут. Чтобы защитить себя, клиент обязан вскрывать коробки со сложной электроникой, техникой и дорогими вещами строго у стойки администратора под объективами камер видеонаблюдения. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
6: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: покупками, знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.
1: При переходе.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

с конца, выруливать мотивчик под бокальчик венца. Я знаю один запрещенный аккорд, возможно, он и будет клубничкой на торт. Все это было в прошлой жизни, нынче я нежнее и восторженнее соловья. Я самый положительный под луной. Прошу, Амрита, будь моей женой.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Согласитесь, не так уж и много можно вспомнить песен, о которых было бы столько мифов, как и легендарный «Отель Калифорния» группы The Eagles. Что только не выдумывали фанаты, какие только нелепые предположения не высказывались. В 80-х некая группа христиан выдала версию, что в песне рассказывается об отеле в Сан-Франциско, который приобрел Антон Лавей, чтобы превратить его в церковь сатаны. Еще один из слухов: под отелем «Калифорния» имеется в виду больница для душевнобольных Камарилья. Многие поклонники были искренне уверены, что в «Отель Калифорния» имеется в виду шотландский замок черного мага Алистера Кроули или даже неизвестная гостиница, принадлежащая каннибалам. Кому-то даже удалось разглядеть странную фигуру в черном на обложке. Споры утихли в 2007 году, когда Дон Хенли развеял мифы о смысле «Отель Калифорния». Он рассказал, что в ней говорится об излишествах американской культуры и конкретных знакомых девушках, шатком балансе между искусством и коммерцией, ахиллесовой пяте американской мечты. Он также назвал песню их трактовкой жизни светского общества Лос-Анджелеса. Впрочем, существует мнение,

сведения, что в «Отель Калифорния» подозрительно много общего с песней «We Used to Know» группы Jethro Tull. Ее фронтмен даже однажды пошутил в интервью BBC, что надеется на гонорар от The Eagles, но позже ясно давал понять, что не считает, будто «Отель Калифорния» что-то позаимствовала у их песни.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

музыкант для выступления в заключительной сцене фильма «Асса». Он отправился за сцену, пригласил Цоя сыграть в картине и попросил его не исполнять перемен до премьеры. Виктор без колебаний согласился, и группа «Кино» действительно не играла ее до выхода фильма на экран. Далее грянула перестройка, в стране произошли крутые изменения, все резко осмелели и ринулись критиковать власть. А фраза «Мы хотим перемен» из песни, которую весь Советский Союз услышал в «Ассе», приобрела особый смысл, что стало неожиданностью для Цоя. Он всегда подчеркивал, что не считает эту композицию песней протеста, а себя борцом за перемены. Ее присутствие в «Ассе» для него тоже было непонятно, и это подтверждает, что Виктор вкладывал в текст совсем не тот смысл, который народ стремится в нем найти. В одном из интервью Виктор Цой выразил надежду, что когда-нибудь люди разберутся с истинным значением песни, и все станет на свои места. Но все произошло как раз наоборот. Перемен, как и раньше, продолжает использовать политические партии, общественные организации, народные движения и участники акций протеста. Кстати, говорят, что члены группы «Кино» недолюбливали песню и между собой называли ее «Фильм».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

нашем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская.

ему табули. Не парься, а ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

Старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там, когда...

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
2: Да, не перевелись еще богатыри на

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто мой.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине Каштанки 2 часа ровно.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: старой Лопасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.